0: Радио джаз. Музыка, не имеющая границ.
1: One, a two, a one and two and three. Yeah, yeah.